Прости принявши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных, животворчих, страшных христовых тайн, достойно подякуємо, Господи.